0: Torna questa storia, облик аморали, руссо распиздото маниакали и паранормали.
1: О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да в посольствах США отказ.

вгрызалась нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя.